Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Это радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: На столе моем стоит в рамочке картинка. На картинке я и ты.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Я не прошу судьбу вернуть тебя ко мне. Я знаю счастье

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

один, поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, ёба. Я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завышении цен на бензин в Нижнем Новгороде, о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Также в выпуске немного о том, почему городу не хватает дворников. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Первые дни июля будут жаркими с температурой от 23 до 27 положительных градусов. Сегодня днем нейросеть Яндекса допускает небольшой дождь. Приблизительно такая же погода пока прогнозируется до конца недели.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы – автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали! Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным Автостат, в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7 до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – Voya, Geely и Evolut. В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельный ремонт может привести к нарушениям дорожной безопасности. В России стартовали продажи новой «Волги». Цены на модели варьируются от 2 миллионов 850 тысяч рублей до 4 миллионов 350. В этом году планируют продать 30 тысяч авто. Как считают специалисты, ключевой вопрос для успеха «Волги» – попадание в программу локализации производства иностранных брендов «Зеленая шкала», которая позволит компенсировать утильсбор и тем самым снизить цены. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: ефірі Радіо Рандеву.
1: Рандеву з джазом. Добрий день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через два года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» – цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» – «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
0: В эфире «Радио Рандеву».

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
4: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о наличии бензина и его влиянии на стоимость проезда. Египет стал популярнее Крыма у нижегородцев. Но вначале о новых демографических мерах в регионе. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить...

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Superstar. Everybody has a need to feel special. But a superstar, it's hard. Man, I tell you, it's hard.

Радио Рандеву, 8 часов и 32 минуты. С добрым утром, друзья. Для тех, кто не слышал прогноз погоды на сегодня, рассказываю. Днем температура воздуха должна подняться, как считают синоптики, до плюс 26 градусов. Будет в основном сухо. Говорят, что, ну, знаете, как рисуют такие облачка и капельки. Если сильные дожди, много капелек, да? Если слабые, вот сегодня нарисована одна капля. Ну, видимо, практически дождей не будет. В данный момент, если вы собираетесь выйти из дома и не знаете, во что облачиться, я вам рассказываю. В данный момент в Нижнем Новгороде уже плюс 25 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 41%, ветер практически отсутствует. Lady on Mars продолжает нашу музыкальную программу. Это Радио Рандеву. Всем хорошего настроения. Желаю блюзов Алексея. Поздравляю вас, друзья мои, с первым днем июля. 1 июля на пороге. Представляете, треть лета пролетела.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Любов. Здравствуйте. В этом выпуске о наличии бензина и его влиянии на стоимость проезда. Египет стал популярнее Крыма у нижегородцев. Но вначале о новых демографических мерах в регионе. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба.
7: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
1: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Первые дни июля будут жаркими с температурой от 23 до 27 положительных градусов. Сегодня днем нейросеть Яндекса допускает небольшой дождь. Приблизительно такая же погода пока прогнозируется до конца недели.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио-рандеву. Мы вас приветствуем. С добрым утром. Всего вам хорошего. Желаем много сил, настроения. Сегодня среда. Мы ближимся к экватору рабочей недели. Еще буквально несколько часов. И все. Половину недели мы, считайте, отработали. DJ Future открывает новый музыкальный час. Далее будем с вами слушать Си, Моральный кодекс, Дэвида Бэя, Брайана Адамса, Марио Биондиера, Сара Мацотти, Софи Эликс Бэкстер, группу Кино и группу Квартал, а также расскажем о именинниках сегодняшнего дня, о тех людях, которые родились 1 июня.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инирсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

и Кайли Миноук. Радио Рандеву 9 часов и 16 минут. Рассказываем вам о том, что происходит на дорогах. Так, на всякий случай, хотя мы понимаем, что лето — это не время для пробок. По крайней мере, в нашем родном Нижнем Новгороде 3 балла. Лишь местами затруднения, и все эти затруднения длятся не дольше 11 минут. Это единственное место на проспекте Ленина от метро Двигателя Революции до метро Заречный, когда скорость падает до скорости пешехода 5 км в час, но все это затор длится всего-навсего 11 минут. Ну, послушайте пару-тройку песен, и все. И больше никаких проблем в Нижнем нет, так же, как и на мостах. Средний показатель 0 баллов, максимальный 3 Мысинский мост. Ну, 3 балла. Это не пробка. Далее. В нашей музыкальной программе появляется суперкоманда под названием «Моральный кодекс». Также в ближайшее время слушаем Дэвида Бэя и Джиро. А также, естественно, вас ожидает рассказ о именинниках сегодняшнего дня. Мы уже начинаем поздравлять наших радиослушателей, всех, кто родился 1 июля, с праздником.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, друзья, пришло время, чтобы поздравить сегодняшних именинников, всех наших дорогих радиослушателей, которые родились 1 июля. Мы поздравляем с праздником любви, мира, счастья, всего самого светлого, доброго. Пускай вас окружают только хорошие люди. А также расскажем о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день, известных, о некоторых из них прямо сейчас. Итак, 1 июля в 1804 году родилась Аврора Дюпен. Непонятно, да? В замужестве Дюдюван. Тоже не ясно. Но всем наверняка она известна под именем Жорж Санд, мужским псевдонимом, которым она прикрывалась своей писательской великой деятельности. В 1889 году в этот день родилась прекрасный скульптор Вера Игнатьевна Мухина, автор одного из, наверное, главных символов советской власти, рабочий и колхозница. В 1892 году родился Джеймс Кейн, американский писатель, который написал гениальное произведение «Почтальон звонит дважды». Около, по-моему, 6 там вариантов существует классических кинопроизведений. Все в основном с Николсоном смотрели. Мне очень нравится фильм 41-го года. В 1899 году родился Чарльз Лоутон, англо-американский актер театра и кино, был удостоен Оскара за главную роль в фильме «Частная жизнь Генриха VIII», а также снимался в фильмах «Мятеж на Баунти», «Триумфальная арка», «Свидетель обвинения» и «Спартак». В 1902 году родился Уильям Уайлер, один из самых титулованных американских кинорежиссеров. Самое известное произведение у нас, это, конечно, лучшие года нашей жизни, «Римские каникулы», словно «Бен-Гур», «Как украсть миллион» и «Смешная девчонка». В 1909 году в этот день родился Серго Александрович Закариадзе, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии и двух сталинских премий за исполнение главной роли в великом фильме «Отец солдата», был назван в числе лучших актеров 65-го года в опросе журнала «Советский экран». А это, я напомню всем современным молодым нашим радиослушателям, был самый главный опрос. Ну, то есть человек, которого в советском экране назывался актером года, действительно был всенародно любимый на территории всего огромного, необъятного и дружного Советского Союза. В 1915 году родился Вилли Диксон, блюзмен, басист, композитор, продюсер, один из основателей Чикагской школы блюза. В 1919 году родился Арнольд Мэри, комсомольский вожак, антифашист, герой Советского Союза, почетный гражданин города Порох в Псковской области. В июне 41 года он принял первый бой. В июле, когда рвались фашисты к шоссе и выбросили десант, среди бойцов началась паника. Он остановил бегущих и там получил 4 ранения, но все равно продолжил воевать. Он был первым эстонцем, удостоенным высокого звания героя. Арнольд Мэри, настоящий герой, прожил он длинную достаточно жизнь, 90 лет ему было, когда он ушел. Вот вечная память настоящему герою. Знаете, что прибалты были и героями в том числе. Сейчас не хотят об этом вспоминать почему-то. В 1919 году родился Иван Павлович Середа, старший лейтенант, герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну он заслужил в стране почетное звание первым из воинов, сражавшихся на, опять же, вот латвийской земле. В июне 41 года, во время боев за Двинск, это Даугавпилс, потом так стали называть этот город, он служил красноармейцем-поваром, заметьте, в танковом полку. Во время боя в расположении полевой кухни прорвался гитлерский танк. Он, Середа, не растерялся, схватил топор, прыгнул на танк. Ударами обуха он повредил вражеский пулемет и лишил врага возможности вести наблюдение. Набросив на смотровую прорезь брезент, он продолжал колотить по корпусу стальной махины. Ошалевшие от такого нападения фашисты остановили танк и сдались окружившим их красноармейцам. Храбрый повар был переведен в разведку, а вскоре отличился во время вылазки в тыл врага, когда подорвал танк вражеский и огнем из пулемета уничтожил десяток гитлеровцев. Настоящий герой абсолютный. Вечная память настоящим героям. Иван Павлович Середа. В 1925 году родилась
ну, конечно же, абсолютная любимица наших экранов советских, Клара Степановна Лучко, народная артистка СССР. В 1931 году родилась, такой настоящий гений эпизода. В кино снималось очень много. Кира Александровна Крейлис Петрова. В 1934 году родился Сидни Поллок, кинорежиссер, который снял удивительные фильмы «Загнанных лошадей пристреливают», «Не так ли», «Три дня Кондора», «Тутси», «Фирма», «Сабрина». В 1986 году получил Оскар за лучший режиссерский за лучший фильм как режиссер. Фильм назывался «Из Африки». В 1935 году родился Дэвид Проуз, английский актер, который знаменит ролью Дейта Вейдера в трилогии «Звездных войн». Ну, как известно, голоса мы его не услышали, потому что его озвучил кто-то другой, и он был в маске. Поэтому очень трудно, конечно, вспомнить, как выглядел артист. Дэвид Проуз. Ну, у него день рождения. В 1938 году родился Александр Ефимович Курлянский, писатель, сценарист, славу которому принесли мультфильмы «Ну, погоди» и «Похождение блудного попугая». В 1942 году родился Валентин Павлович Букин, замечательный советский актер. В кино он пришел в 1973 году, снялся почти в 150 фильмах. И есть ощущение, что во всех классических советских фильмах он снимался. Да, мастер эпизода, но какой гениальный и совершенно запоминающийся. В 1945 году родилась красавица, прекрасная, удивительная вокалистка группы «Блонди» Дебби Харри. С днем рождения. В 1952 году родился настоящий герой кино и музыки, я вот так его представил, Дэн Эйкрот. Конечно же, все мы его должны знать как героя фильма «Охотники за привидениями», и я лично обожаю как человека, который снялся в фильме «Братья Блюз». Именно, он был Элвудом Блюзом. С днем рождения, великий. В 1954 году родился первый обладатель хрустальной совы элитарного клуба знатоков «Что, где, когда» Нурали Латыпов. 65 лет назад в этот день родилась Диана Фрэнсис Спенсер. Она же принцесса Диана. Наверное, самая любимая принцесса этой планеты. Сегодня ей могло бы исполниться 65 лет. В 1963 году родилась Ирина Константиновна Цивина, актриса театра и кино. В 1967 году родилась Памела Андерсон, канадская фотомодель, актриса, ну, спасатели Малибу, это же, конечно, разве без нее этот мог выйти сериал? Конечно же, нет. Шесть раз появлялась на обложке журнала Playboy. 55 лет сегодня исполняется Мисси Эллиот, рэперу-певице, скажем так. В 1972 году родилась киноактриса Клэр Форлани, «Скала», знакомься, Джо Блэк. Она, кстати, тоже работала моделью. В 1973 году родился всенародно любимый артист Тимофей Владимирович Трибунцев. Ну, перечислять фильмы это невозможно, потому что весь день уйдет на это. Снимается очень много, яркий, замечательный и очень востребованный. И в 1977 году родилась Лив Тайлер, киноактриса, фотомодель и по совместительству дочь лидера группы Aerosmith Стивена Тайлера. Но это тот самый случай, когда прекрасные дети продолжают дела родителей, но в своей области. И делает она это, согласитесь, прекрасно.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Ну что же, в честь дня рождения великолепной вокалистки группы «Блонди» послушаем один из самых легендарных треков этого ансамбля «Atomic». Приятного вам прослушивания, оставайтесь в нашей компании, это «Радио Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кто только не исполнял, конечно, это произведение. Понятно, мы знаем классическое, но так сложно спеть песню, которую уже пели многие и пытались, вернее, петь многие, и взять и спеть ее совершенно по-своему. Марио Бьонди это получилось, как и обычно. Это гений абсолютно. Stranger in the Night, радио-рандеву 9 часов и 46 минут, и я буду с вами прощаться, друзья, потому что в следующем часе очень много полезной информации для вас приготовлено. Мне места нет, а я оставлю вас в компании потрясающей и настоящей музыки, которая была записана без использования ИИ и всякой другой электронной фигни. Была написана сердцем и душой группа «Кино». Группа «Квартал» и «Эрос Рамаццотти» ожидают вас в финале этого часа на 103.4 FM. Мы же с вами услышимся обязательно завтра в 8 часов утра. Ваш Блюзов Алексей. Всем любви, мира, счастья, всего самого-самого натурального, свежего и прекрасного. Хорошего вам лета, друзья. Обязательно пойдите прогуляйтесь. Это прекрасно. Погода сейчас прекрасна. Перфетто. Примерно об этом Эрос. До завтра, пока!

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд, 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Радио-рандеву. Телефон рекламной службы «Радио-рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завышении цен на бензин в Нижнем Новгороде. О повышении цен на проезд в общественном транспорте. Также в выпуске немного о том, почему городу не хватает дворников. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: эфире «Радио Рандеву».
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
2: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Суть дела». Программа, в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область для вас освещаем, детально рассказываем, что и как устроено. И сегодня у нас в гостях человек, который все знает про то, как найти в океане автомобиль, тот, который вам подойдет. Руководитель компании «Фиксап» Сергей Дмитриев. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Сергей, ваша компания занимается услугой автоподбора, как, собственно, как мы уже за эфиром выяснили, и разовый, и комплексный под ключ. Давайте эту тему сегодня раскроем для слушателей «Радио Рандеву». А вообще, как появилась у вас идея создать компанию по профессиональному подбору автомобилей «Фиксап» и почему выбрано такое название?
3: Добрый вечер еще раз. Почему это направление деятельности мне показалось интересным? Потому что я сам случайно узнал о существовании таких специалистов в личных целях и искал себе машину, неоднократно обращался к ним в других регионах нашей страны, потому что был такой редкий вариант в поиске. И работа этих специалистов была настолько разношерстной, иногда некачественно выполненной, иногда более-менее хорошо выполненной. Но услуга мне показалась очень востребованной, тем более на рынке у нас изменения, мало новых машин, бушный рынок, да, востребованный, соответственно, я решил систематизировать работу по подбору, прописать четкие критерии подбора, правила подбора, стандарты работы сотрудников компании в подборе. И мы сейчас оказываем эту услугу, и она оказалась востребована достаточно.
2: А чем ваш подход к подбору автомобиля отличается от какого-то, ну, классического осмотра на рынке или самостоятельной покупки через объявление?
3: Наверное, тут хорошо аналогию какую-то провести. Вот, знаете, есть самолечение, а есть врач. Вот, когда мы сами себя лечим, результат слабо гарантирован, и мы можем еще и навредить. Когда мы обращаемся к специалисту, к врачу, у него есть знания, есть инструменты, есть оборудование, есть какая-то история врачевания, и есть опыт. И он больше имеет шансов нас поправить и дать тот результат, которого мы ожидаем. Здесь то же самое. И когда мы самостоятельно приобретаем автомобиль, мы можем в дальнейшем лечить болячки этого автомобиля. А лечить болячки автомобиля сейчас очень дорого. Намного дешевле просто обратиться к специалисту.
2: Сергей, тогда вопрос такой. Вот если мы говорим про этапы работы с вашей компанией, как я вижу, ну, заходит клиент на ваш сайт fixup.ru или там, допустим, позвонил, дальше вы его проконсультировали, договорились о встрече или там об осмотре автомобиля, и после этого все, человек довольный, счастливый, покупает автомобиль. Так ли это строится, или я какие-то этапы просто не знаю?
3: Есть разные услуги. Есть разовые осмотры. Например, человек выбрал автомобиль себе, нашел его в базе объявлений и позвонил, связался с нами, да, через наш сайт, одноименный, как название компании, fixup.ru, вышел на нас и сказал: ребят, посмотрите мне машину. Мы выезжаем на место и производим выездную техническую экспертизу транспортного средства. И даем ему комплексный обзор по данному автомобилю, в который очень входит много вещей. Это начиная там от лакокрасочного покрытия, работоспособность автомобиля, диагностика автомобиля. То есть человек, даже не находясь с нами рядом, получает качественную услугу и понимает, устраивает его этот автомобиль, либо ему лучше отказаться от приобретения этого автомобиля. Если мы говорим об услуге подбора под ключ, когда человек к нам обращается не с объявлением, а с пожеланием найти ему автотранспортное средство, то тогда, конечно, мы, как и в любом бизнесе, наверное, выясняем его нужды и потребности, его возможности, корректируем, чтобы его желания с его возможностями совпадали. Если мы приходим к какому-то общему знаменателю, мы заключаем с ним договор, осуществляем скрупулезную работу по поиску автомобиля и выдаем ему тот результат, который он ожидал.
2: А если вот говорить про работу с клиентами, я понимаю, что, ну, наверное, есть какие-то, бывают какие-то сложности. Что самое сложное или какие-то, может быть, самые сложные возражения, с которыми приходится справляться, или стереотипами в вашей работе?
3: Здесь, наверное, вот самое сложное в нашей работе – угодить клиенту. Вот, потому что, во-первых, каждый клиент – индивидуальность. Потом машина – это очень важный элемент для человека. Вообще в его жизнедеятельности.
2: Вне сомнений, конечно.
3: Да, он с ним сталкивается каждый день. Он относится очень к нему требовательно. Ну, кто-то даже любит свой автомобиль и относится к нему как к члену семьи. Поэтому вот... наша задача удовлетворить вот все нужды и потребности, связанные с этим вот, с этой необходимостью. Для кого-то это необходимость, а для кого-то это просто, ну вот, страсть, автомобиль и все остальное. Поэтому не всегда, ну, работа с людьми всегда сложна. Вот, и мы не получаем очень большую радость, а когда выполняем вот эти вот желания.
2: Отлично. Сергей, но вы сегодня уже упомянули, и я с вами согласен, что на вторичном рынке сейчас огромное количество автомобилей, и предложений, естественно. Вы как эксперт, как человек, который видит огромное количество таких автомобилей, можете прокомментировать или поделиться, на какие вот красные флаги должен обратить внимание обычный человек при осмотре машины своими силами, ну, как говорится, чтобы не купить кота в мешке. Понятно, что есть какие-то вещи снаружи, да, которые мы можем оценить, там, ну, где-то помято, где-то там поцарапаны. А вот что еще может насторожить и должно насторожить человека?
3: Вы знаете, здесь, наверное, я вот что хотел бы отметить, что красные флаги, они даже присутствуют в огромном количестве объявлений, которые сейчас просто попадаются, ну, к которым обращается человек в поиске автомобиля. Вот здесь вот, наверное, я подскажу и что хочется отметить. Люди, которые ищут автомобиль, должны обращать на объявления по этому автомобилю. Потому что сейчас очень много появилось фейковых объявлений, которые вообще не имеют цель продать автомобиль, а имеют совершенно иные цели. Либо это мошенники, которые хотят получить аванс за автомобиль и испариться из вашего поля зрения. Либо сейчас очень большое количество фейковых объявлений, созданных для сбора индивидуальных данных человека. Цель этих объявлений – получить максимальное количество звонков по этому объявлению и, сформировав эту базу телефонных номеров людей, которые интересуются покупкой автомобилей, продать эту базу либо какому-то автосалону, может быть, даже не совсем честному автосалону, колл-центру при автосалоне, и тем самым объявления не несут вот этой полезной нагрузки продажи.
2: Вот оно что.
3: Да, и даже подскажу, как вычислить эти объявления. Смотрите всегда, чтобы объявление было не только что созданным, в 26-м году, не 26-го года. Желательно, чтобы этот человек что-то еще продавал раньше из своего аккаунта. Вот. И, ну, вообще будет хорошо, если по этому человеку будут отзывы. То, скорее всего, этот человек живой и продает вам ну, действительно машину, а не воздух.
2: Ну вот вы сейчас описали как раз вот такие вот риски, схемы обмана для покупателей вот подержанных автомобилей, особенно когда, ну, у тебя есть еще и некий момент срочности, да, что вот ты же ищешь автомобиль не так, что, ну, в ближайший год я буду смотреть объявление и покупать. Еще, наверное, такой момент. Влияет ли экономическая ситуация, да, вот окружающая, на предпочтение в выборе автомобилей? То есть как вы оцениваете эту ситуацию? Например, стали люди чаще отказываться от дорогих марок в пользу там более, может быть, практичных вариантов?
3: Ну, мы живем там, где живем, и в тех условиях, которые нас окружают.
2: Да, конечно.
3: И вряд ли мы можем на них повлиять, но они влияют, существенное влияние на нас оказывают с экономической точки зрения. Люди стали больше ездить на своих автомобилях. То есть сейчас не так просто приобрести новый автомобиль, и предложение ограничено по маркам автомобилей. Соответственно, эксплуатация автомобилей, она идет более долгая, вот это точно. И выбор, он ограничен, поэтому машина эксплуатируется, любимая марка эксплуатируется максимально долго, потому что многие люди, консерваторы, не готовы пересаживаться на автомобили, которые еще не зарекомендовали себя на рынке. Ну, как бы автомобили из КНР, соответственно.
2: Хорошо, а тогда вопрос вот какой. Если вы занимаетесь автоподбором, это очень такой кропотливый, скрупулезный процесс, А как вы подбираете специалистов в команду FixUp? Потому что, мне кажется, это тоже очень непростой момент, и на что вы обращаете внимание? Какими качествами должен обладать специалист, чтобы быть в команде FixUp?
3: Ну, команда FixUp – это команда специалистов. То есть, конечно, у человека должно быть какое-то техническое образование, чтобы ему вот эти вот кручение гаек было близко, в принципе, даже духовно. То есть он должен любить то, чем занимается. И здесь сложность заключается в том, что человек одной рукой крутит гайки, а с другой стороны он работает с людьми. То есть вот он должен еще коммуницировать, умело слушать, давать какие-то рекомендации. И здесь, конечно, мы пытаемся техническую сторону можно обучить, правила работы можно разработать, а человека выбираем путем собеседования, насколько он подходит, насколько он будет качественно коммуницировать с нашими клиентами.
2: А какой самый, наверное, может быть, сложный вызов стоял перед вами, как вот перед руководителем за последний год, именно если говорить про команду, про вопросы лидерства?
3: Здесь... Наверное, могу отметить, что на рынке были изменения существенные, так как услуга востребована, наконец-то они узнали и начали люди обращаться к автоподбору, люди начали понимать, что это в стоимость автомобиля очень маленькая часть, затратная, но она обережет от больших затрат в будущем. Вот. Покупка качественного автомобиля. Соответственно, спрос рождает предложение, и на рынке появилось очень много, так мы их называем, этих людей, тыкуны. То есть, которые купили толщиномер на каком-то маркетплейсе, разместили объявление на Авито. Мы также размещаемся на Авито, и также наша аудитория нас там так находит. Вот. Но эти люди начали оказывать некачественные услуги, но по очень дешевой цене. Поэтому мне, как руководителю, членам команды нашей FixUp, конечно, приходится теперь даже в диалоге при обращении аргументировать нашим клиентам, почему услуга стоит именно этих денег, которых она стоит, а не может стоить еще и других денег. Потому что, первое, услуга может быть оказана некачественно, мы иногда даже ездим повторно, переделываем. А еще есть коррупционная составляющая, что если с вас взяли мало денег, то не факт, что этот человек не договорился с продавцом, получив от него вознаграждение и рекомендовав вам некачественный автомобиль. Об этом тоже не стоит забывать.
2: Вот это очень важные моменты. И еще, наверное, пару вопросов, которые должны сформировать полную картину. Сергей, если мы говорим про будущее рынка подбора автомобилей, вот ваш экспертный взгляд на ближайшие, может быть, 5 лет, как вы считаете, в какую сторону будет двигаться этот рынок и вообще, если посмотреть на ту динамику, да, на то количество автомобилей на вторичном рынке, что будет происходить? Поменяют ли его технологии, может быть, там, не знаю, нейросети, онлайн-диагностика, или это пока еще просто фантазия?
3: Нет, не фантазии, это уже сейчас происходит. Сейчас даже диагностическое оборудование имеет возможность диагностировать автомобили дистанционно. Сейчас машины, особенно гибриды, электроавтомобили, требуют очень сложной диагностической системы. И научить людей в полях, а иногда даже нет такого оборудования, которое даст возможность продиагностировать в поле, ну, на дороге, автомобиль. Поэтому удаленная диагностика с использованием каких-то сложных программ, и, скорее всего, в дальнейшем искусственного интеллекта, как вариант, она будет набирать обороты. А услуга автоподбора, я очень надеюсь, что будет востребована все больше и больше. Ну, это как сходить в ресторан, и чтобы повар вам приготовил качественную еду. Это как сходить к врачу, чтобы врач вас вылечил качественными методиками. Вот. Очень надеюсь, что эта услуга, она будет массовой, потому что иногда мы и часто встречаемся с людьми, которые просто не в курсе, что она существует на рынке. Uh-huh. Вот, да, дай бог, даже не компания, если люди обратятся не к компании FixUp, а к другой компании, мы просто хотим, и мой приход сюда с целью вот в массы довести, что есть такая услуга, и ей нужно пользоваться, как парикмахер.
2: Отлично. И, Сергей, наверное, финальный вопрос. Если бы у вас была возможность дать какой-то один очень универсальный, но очень действенный совет всем тем, кто сейчас выбирает автомобиль на вторичном рынке, что бы вы посоветовали, что бы вы сказали этим людям?
3: Покупка автомобиля на вторичном рынке – это всегда кот в мешке. Не экономьте на автоэкспертах. Их труд окупится сполна. 100%.
2: Мне кажется, точнее выразить мысль и более емко, наверное, невозможно. Все-таки мы уже перечислили в рамках программы столько рисков, столько подводных камней даже на этапе просмотра объявлений. Поэтому мне кажется, Сергей, что в вашей компетенции, в компетенции вашей команды точно никаких сомнений нет. И я желаю вам, чтобы те люди, кто приходит и доверяет вам этот важный, сложный процесс, получали не только выгоду, но и положительные эмоции от того, что их доверие оправдалось в вашем лице, в лице вашей команды. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо.
2: У нас в гостях сегодня в рамках программы «Суть дела» был руководитель компании по автоподбору FixUp Сергей Дмитриев. Это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
1: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283 55 85.
0: Дом на

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске о наличии бензина и его влиянии на стоимость проезда. Египет стал популярнее Крыма у нижегородцев. Но вначале о новых демографических мерах в регионе. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Первые дни июля будут жаркими с температурой от 23 до 27 положительных градусов. Сегодня днем нейросеть Яндекса допускает небольшой дождь. Приблизительно такая же погода пока прогнозируется до конца недели.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
11: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе, послушай, мне ничего в этом мире.

В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Радио-рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы — автосалон Луидор Авто ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали! Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным «Автостат», в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7% до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – «Voya», «Geely» и «Эволют». В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельный ремонт может привести к нарушениям дорожной безопасности. В России стартовали продажи новой «Волги». Цены на модели варьируются от 2 миллионов 850 тысяч рублей до 4 миллионов 350. В этом году планируют продать 30 тысяч авто. Как считают специалисты, ключевой вопрос для успеха «Волги» – попадание в программу локализации производства иностранных брендов «Зеленая шкала», которая позволит компенсировать утильсбор и тем самым снизить цены. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На звезде.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завышении цен на бензин в Нижнем Новгороде. О повышении цен на проезд в общественном транспорте. Также в выпуске немного о том, почему городу не хватает дворников. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Абонент временно недоступен.
5: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
6: Русмед в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
7: I'm lazy when I'm loving, I'm lazy when I play. I'm lazy with my girlfriend 1,000 times a day. I'm lazy when I'm speaking, I'm lazy when I walk.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit-nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске о наличии бензина и его влиянии на стоимость проезда. Египет стал популярнее Крыма у нижегородцев. Но вначале о новых демографических мерах в регионе. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: Первые дни июля будут жаркими с температурой от 23 до 27 положительных градусов. Сегодня днем нейросеть Яндекса допускает небольшой дождь. Приблизительно такая же погода пока прогнозируется до конца недели.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
3: В эфире «Радио Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завышении цен на бензин в Нижнем Новгороде, о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Также в выпуске немного о том, почему городу не хватает дворников. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали! Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным Автостат, в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7% до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – Voya, Geely и Evolute. В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельный ремонт может привести к нарушениям дорожной безопасности. В России стартовали продажи новой «Волги». Цены на модели варьируются от 2 миллионов 850 тысяч рублей до 4 миллионов 350. В этом году планируют продать 30 тысяч авто. Как считают специалисты, ключевой вопрос для успеха «Волги» – попадание в программу локализации производства иностранных брендов «Зеленая шкала», которая позволит компенсировать утильсбор и тем самым снизить цены. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того...

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радиорандеву. И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – Нижегородский проект жизни.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Если чего и жду, то только от себя. Другие вряд ли уже удивят. Календаря даты летят, сменяя числа. Я видел то, как травит яд трусливых мыслей. Как он по жилам поступает в разум. Верю поступкам, а не лживым.

0: ветер, хочу канет в лету. Я снова задаю вопросы в поисках ответа.
1: Но почему нельзя просто так любить?
0: Просто так любить.
1: Просто так простить.
0: Просто так простить.

0: самим собой. Когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет свет.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
5: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске о наличии бензина и его влиянии на стоимость проезда. Египет стал популярнее Крыма у нижегородцев. Но вначале о новых демографических мерах в регионе. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба.
9: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони «Водомант». Нужен автобетононасос? Звони «Водомант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
11: Первые дни июля будут жаркими с температурой от 23 до 27 положительных градусов. Сегодня днем нейросеть Яндекса допускает небольшой дождь. Приблизительно такая же погода пока прогнозируется до конца недели.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: На «Звездинке» открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живешь.

Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous. Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завышении цен на бензин в Нижнем Новгороде. О повышении цен на проезд в общественном транспорте. Также в выпуске немного о том, почему городу не хватает дворников. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

день, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова. Это замечательная и загадочная исполнительница Милен Фармер с композицией «Сан Контрафасон» открывает новый музыкальный час на нашей волне, друзья. Далее по курсу только хорошая музыка. Оставайтесь с нами. Впереди команда «Gypsy Kings» и замечательное звучание испанской гитары в композиции «Quédate aquí». Также услышим Роберта Пальмера, Сюзан Вега, группу «Triangle Sun», ну и прямо сейчас песня с помощью нейросетей, созданная и объединившая группу The Beatles и также Radiohead. Интересный эксперимент на 103.4 FM.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб ГМК-62. Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: Радио Рандеву 103.4 FM.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это исполнительница On Nail с композицией Wheel of Fortune. Друзья, колесо фортуны на волне радио Рандеву. Тем временем за окном плюс 26 градусов, пасмурно. Обещают нам дожди синоптики ближе к вечеру сегодня, друзья. Но они будут не сильными, не затяжными, но все-таки будьте внимательны. На дорогах ситуация стабильная, местами затруднения 4 балла пробки. Будьте внимательны, автолюбители, на выезде из центра по Мызинскому мосту. Пробка 5 баллов, остальные мосты свободные. Поэтому выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь с нами на волне радио Рандеву. Далее по курсу команда Roxette, Базлабную прямо сейчас, Кайли Минок и ее новая песня Crystallize на радио Рандеву.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о борьбе с нелегальной продажей топлива в регионе. Билет на автобус можно купить в продуктовом магазине. Также о том, как часто нижегородцы работают сверхурочно. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Нижний Новгород – 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоп». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочные увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели.
8: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
9: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
11: Первые дни июля будут жаркими с температурой от 23 до 27 положительных градусов. Сегодня днем нейросеть Яндекса допускает небольшой дождь. Приблизительно такая же погода пока прогнозируется до конца недели.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны, радио «Рандеву». С вами Ирина Ростова. И далее только хорошая музыка, друзья, оставайтесь с нами. Была команда «Капуста Фэшн». Сейчас послушаем группу «Рузвельт» с композицией «Around You». И также через несколько минут в нашей студии будет очень интересная гостья. Обязательно ее дождитесь, друзья.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным «Автостат», в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7% до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – «Voya», «Geely» и «Эволют». В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельный ремонт может привести к нарушениям дорожной безопасности. В России стартовали продажи новой «Волги». Цены на модели варьируются от 2 миллионов 850 тысяч рублей до 4 миллионов 350. В этом году планируют продать 30 тысяч авто. Как считают специалисты, ключевой вопрос для успеха «Волги» – попадание в программу локализации производства иностранных брендов «Зеленая шкала», которые позволят компенсировать утильсбор и тем самым снизить цены. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Одна всегда на связи. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
4: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
6: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами из абсолютно различных областей. Друзья, эту область обширно стараемся для вас осветить и задаем самые насущные и интересующие нас вопросы. Сегодня у меня в гостях, друзья, психолог, психотерапевт, семейный психолог, специалист по работе с подростками и детьми, ведущая групп «Психолог Инангасу», преподаватель и спикер лекториума для родителей центра «Вега» Ольга Алексеева. Ольга, здравствуйте.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
6: Вас отлично слышно. Я рада с вами сегодня встретиться, потому что, думаю, мы затронем очень актуальную и насущную тему для многих сейчас. Это как раз-таки тема детей. Наше будущее, наши замечательные цветочки. Так вот, Ольга, сегодня давайте поговорим о том, как же помочь ребенку быть успешным в настоящем и в будущем, уверенным в себе, иметь крепкие отношения, карьеру и обладать лидерскими качествами. Мне кажется, каждый родитель задается этим вопросом, да, как же помочь своему чаду максимально стать успешным в этом мире. И первый у меня вопрос к вам. Я знаю, что сейчас есть некое искажение в социальной среде, как будто бы послушный ребенок, да, которого послушание, которого добивались, например, еще во времена СССР, да, и, например, во времена там нулевых годов, это послушание как будто сейчас становится неким негативным аспектом, будто бы считается, что послушный ребенок — это безвольный ребенок, да, бесхарактерный, который не сможет в будущем отстоять, например, какие-то свои принципы. Вот как вы считаете, так ли это на самом деле?
7: Да, я сталкиваюсь с подобными мнениями, и особенно популярно в наше время вот следующее. Родителю стыдно за то, что ребенок слушается, и может услышать такой родитель в свой адрес: ты хочешь послушного, значит, удобного ребенка. Ты не хочешь трудиться как родитель. Тебе нужен удобный ребенок. Все понятно.
6: Почему сейчас так поменялись социальные нормы? Потому что раньше, наоборот, родители старались, чтобы ребенок слушался и соблюдал некие правила, скажем так.
7: Я рада, что это не везде, и все-таки в большинстве случаев все в порядке. Счастливые родители и счастливые дети нас окружают. Давайте начнем с того, что такое послушный ребенок. Послушание – это как бонус, как производное, как побочное такое явление в семье, если с границами все в порядке. Что такое границы? Семья — это вертикаль, вертикальные отношения. Детско-родительские, они не горизонтальные, они вертикальные. То есть взрослый главный, он выше, на нем больше ответственности. Он организует условия, в которых у ребенка формируются качества необходимые, качества личности, навыки. То есть формируется его психика, его опыт. И вот в этих отношениях, если они здоровы, и формируется и послушание тоже. Специально послушание никто не формирует, оно просто бонус, как производное происходит. Необходимый опыт, который получает ребенок, можно сказать, с первых месяцев своей жизни и непрерывно в последующем. Это опыт грусти, печали, когда что-то не получает ребенок, не удовлетворяется его потребность. Мы, психологи, психотерапевты, называем это научным термином фрустрация. А те, кто не в нашей профессии, мы поясняем, что это когда мечта не сбылась. Это такое чувство очень горестное, горькое, когда что-то идет не по-нашему. Мы что-то утрачиваем, потеряли, какая-то потеря, утрата. Ну, например, для малыша это может быть не купили игрушку, и малыш может, там, двухлетка, годовалый ребеночек, трехлетний, очень переживать это эмоционально. И здесь важно поддержать ребенка, не ругать его за эти чувства, не переключать достаточно быстро, а поддержать в этих трудных чувствах. Мы это называем горевание, маленькое такое горюшко. И также во всех других моментах, где что-то не по нраву малышу, мы не сердимся на него, но этот опыт в нем взращиваем. Задача взрослого – помочь пережить вот эти горькие, горестные чувства. Там до ярости недалеко, там ребеночку невыносимы эти переживания, и он сразу проявляет такой негативизм, ярость. И тут тоже родителю вот важно быть таким контейнером, коробочкой. Такой даже термин есть – контейнирование. И вот с первых месяцев и в последующем происходит этот процесс. Если взрослый устойчивый, то у ребенка формируется опыт справляться, обходиться с неприятными чувствами, которые появляются на встрече с границей. Что такое граница? Все, что ограничивает нас, и в том числе запреты родителя. И родитель воспитывает, функция воспитывающая такая, воспитательная у родителя, это в том числе 70% там ограничений. Ребенок может не понимать, он не понимает, почему нельзя бежать на красный свет светофора по зебре. Он хочет бежать, и у родителя от страха не возникает сомнений. А как я фрустрирую ребенка, будет ли у него травма, когда он вырастет от того, что сейчас ему неприятно, я ему запрещаю что-то. И вот такой здоровый запрет – это неотъемлемые функции воспитания. Если этого нет, то воспитание невозможно. То есть мы, родители, сталкиваемся не только с счастьем материнства и отцовства, но и с необходимостью что-то запрещать любимым чадам. И они, конечно же, страдают. Сначала в небольших каких-то вот таких количествах, но чем больше потери, утрата, тем сильнее вот эти чувства. И тут важно вот поддержать и остаться вместе, но быть устойчивым. Для родителей это тоже проверка на прочность и экзамен. Вот поговорим об этом подробнее.
6: Вот, кстати, да, Ольга, вы сказали такую интересную фразу, что, по сути, для ребенка вот этот способ некой агрессии, например, такого бунтарства, это в том числе выражение своих эмоций, да, и выражение тех слов, которые, возможно, он пока еще не может донести и не может сказать. Но вот сейчас я тоже наблюдаю среди своих знакомых, что как будто бы существует такое устойчивое убеждение, что успеха может добиться только тот человек, который вот эти свои эмоции умеет ярко выражать, да, то есть такой пробивной, еще часто говорят про этого ребенка. И бытует мнение, что пусть лучше он так себя ведет, да, пусть лучше он будет таким яростным защитником своих границ, да, пусть лучше он будет таким лидером, зато жизнь у него сложится хорошо. Так ли это с точки зрения психологии?
7: У этого мифа есть еще вторая часть.
6: Так.
7: Если он таким не будет, он, конечно же, будет ведомым, такой серой мышкой этакой, Он будет безвольным, таким безинициативным и, конечно же, не лидером, не способным свой бизнес организовать, mm-hmm. вести. И в отношениях он тоже будет такой второстепенный. Его все будут затирать, и везде он будет терпеть беды и лишения. И такой беспомощный абсолютно будет.
6: То есть, но я по вашим глазам вижу, что это неправда.
7: Конечно, это неправда. Как раз-таки человек, который справляется со своими эмоциями и чувствами, он не воспринимает столкновение интересов и противоречия там, другого человека с ним в каких-то вопросах. Он не воспринимает, как там, меня хотят уничтожить, мою волю хотят сломать, я неучтенный, я здесь незначимый, неценный. Он вот так не воспринимает. А человек, который не умеет вот, принимать эти границы, принимать свои чувства, он как раз воспринимает, вот как меня хотят сломать, меня не учитывают, меня здесь ни во что не ставят, я здесь незначимый. И хотят волю свою навязать, меня просто ломают или насилуют. И тогда такой человек, он не сможет организовать бизнес, он не сможет строить отношения, потому что это очень сложные многоосевые отношения. Бизнес — это большой объем эмоциональных чувств, материала, который нужно обрабатывать, строить отношения в личном также. И только человек, который вот умеет пользоваться границами, ориентируется в вертикали и горизонтали отношений, первое — это семья, в которой он растет, он может быть успешный, потому что он не сражается, как Дон Кихот, с ветряными мельницами, и он может быть гибкий, где-то наступать, быть настойчивым, говорить «нет», отвергать, и как раз много фантазировать, мечтать, ставить цели, быть целеустремленным, как раз масштабироваться и достигать высот, вершин. Вот человек, который умеет пользоваться границами, а это человек, который умеет переживать фрустрацию, умеет принимать, где что-то расходится с его волей, умеет подчинять свою волю другой и не переживать это как насилие. Вот дети, подростки, которые как раз вот не научились, родители с ними договариваются, вместо того, чтобы вот научить держать это напряжение, они как раз вот не умеют. То есть везде они будут отвергать, как подростки. Уйду без шапки, в ночь холодную будет везде история. Какой же это лидер?
6: То есть здесь больше идет речь как раз-таки про умение регулировать свои эмоции, да, и свои чувства.
7: Саморегуляция, совершенно верно. Человек, который умеет проживать горечь от того, что что-то идет вразрез с его потребностями, не удовлетворены его потребности, он умеет регулировать себя, и это профилактика всех зависимостей, всех видов зависимости. Это гаджеты, игровая, пищевая. Вообще контакт с миром, со средой, это может быть человек, отношения, чувства, еда, психоактивные вещества, игра, там, заем денег, все что угодно, отношения с деньгами. То есть вот человек, который не самоуправляем, то есть он не управляет собой, он вот как раз подвержен зависимым отношениям и отношениям со средой зависимого типа. А тот, который умеет управлять собой, он научился это вовне, в системе отношений. То есть первая система отношений – это семья. То есть он как раз управляем матерью и отцом, чтобы поместить внутрь, так наша психика устроена, она помещает внутрь опыт, который получает извне. То есть, если я ребенок, сначала меня регулирует взрослый, он выполняет регулирующую функцию, внешнюю регуляцию. Я управляюсь, я научаюсь регулироваться с помощью взрослого внешней регуляции, тогда я умею регулировать себя. А если я как подросток остаюсь, свергающий все на свете, все, что не по-моему, я как подросток так вот в контрполюс сразу ухожу, нападаю, или там как-то витиевато, изящно, но тоже нападаю, пассивно-агрессивно нападаю, то я не могу регулировать сам себя, и я раб своей страсти. И мне тогда нужна внешняя рука владыка, то есть внешняя регуляция. Он может работать в найме худо-бедно, там как-то его, если будут принимать, хотя бы недолгое время, для него тогда вот система становится внешней регуляцией. Например, во фрилансе он уже не может, тем более организовать бизнес.
6: Вот, кстати, Ольга, я предлагаю про эту саморегуляцию, да, поговорить во второй части нашей с вами программы, потому что здесь, как я вижу, порой вот эти эмоции, да, и кажущаяся в детстве яркая, бурная деятельность и инициативность как раз-таки могут стать камнем преткновения для будущей реализации. Друзья, мы поговорим об этом подробнее во второй части нашей программы. Напомню, вы слушаете радио «Рандеву», это программа «Суть дела», и у меня в гостях сегодня психолог, психотерапевт, специалист по работе с подростками и детьми Ольга Алексеева. Буквально через минуту мы к вам вернемся. Оставайтесь с нами.
5: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
8: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
6: Рандеву». Друзья, мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами и освещаем самые интересные, актуальные области нашей жизни. Друзья, сегодня мы разговариваем с психологом, психотерапевтом, семейным психологом, специалистом по работе с подростками и детьми, а также спикером лекториума для родителей Центра Вега Ольгой Алексеевой. Ольга, мы с вами уже затронули такую достаточно важную тему о том, как родителям вообще реагировать на такое, знаете, бунтарство, скажем так, ребенка в детстве, да, и как на самом деле выглядит личность будущего лидера, что не всегда за этим стоит активное отстаивание личных границ, да, и вот это послушание, которое сейчас якобы воспринимается родителями как некий недостаток в воспитании ребенка, на самом деле дает ему почву и возможность для большей гибкости. И как раз-таки здесь нам помогает, как я уже успела у вас узнать, эмоциональная зрелость. Вот давайте о ней и поговорим. А в каком возрасте начинает закладываться у ребенка вот этот фундамент эмоциональной зрелости и личностной зрелости?
7: С самых первых дней, с первых месяцев, с первых лет жизни детки происходит формирование психики, формирование эмоциональной сферы в контакте с миром, с внешним, часть мира больше – это родители для малыша, родители, окружение ребенка, педагоги, родственники. И таким образом на родителе лежит задача формирования эмоциональной сферы, следить за здоровьем ребенка, психическим, эмоциональным, личностным, и за формирование важных качеств, ценностей, установок, навыков.
6: Ольга, а как родители уже, ну скажем так, в маленьком возрасте, допустим, когда ребенок еще до годовалый, да, то есть это младенец, грудничок, как родители здесь уже могут начать этот этап формирования этой эмоциональной зрелости?
7: Удовлетворяет потребности родитель, он откликаем, он доступен эмоционально, он достаточно эмпатичен, отзеркаливает ребеночку его эмоции, он включенный, добрый, открытый, контейнирующий, но постепенно он дает возможность ребеночку чуть-чуть подождать. Например, говорит: я иду к тебе, доченька или там сыночек, находясь рядом с кроваткой. Если ребенок совсем маленький, грудничок там, ну это может быть там несколько секунд или там может быть минуточка, и потом немножечко увеличивает. Это происходит незаметно, имплицитно присваивается опыт, так мы специалисты говорим, то есть неосознанно. Мы же не можем вспомнить, когда когда именно, в какой день мы научили ребенка говорить спасибо или разуваться с улицы в квартире. Научили как-то незаметно, ежедневно. Конечно, имеет значение, особенно с грудничками, причина, по которой плачет ребенок. В большинстве случаев нельзя ждать, нужно там сразу подходить. И ученые доказали, что нельзя ребенка по споку там воспитывать, нельзя его оставлять плакать, там не подходить, мир не откликаем, там нужно нервную систему ребенка беречь. Ну вот тут такой капкан. Часто дальше родители говорят, ну он у нас неврологический, или там мы были у невролога, он нам сказал ему плакать не давать, вообще не расстраивать. Конечно же, не давать, не расстраивать, но такой ребеночек растет, и родители замещают процесс воспитания лечением, то есть медицинским. Такого ребенка тоже важно воспитывать, мягко, но важно. То есть ребенок в доброте взрослого остается, и перед взрослым задача со звездочкой. Ему же, взрослому, нужно выдержать чувства ребенка, а чувства ребенка не просто выдерживать. То есть что значит выдерживать? Не терпеть, а оставаться в незлобии, да, вот в незлобивости такой к ребенку, оставаться ресурсным. И получается, что взрослый все время находится вот в процессе отдавать, формировать ему границы. И воспитание поэтому это труд. Это все время формировать границы, что можно, что нельзя. Научать ребенка осваивать эти границы, это непросто, особенно вот в начале. Да, там еще кризисы каждые 3 года идут, там кризис «я сам», когда ребенок хочет большего, если сравнить это с его ресурсами, они не успевают за этими «хочу». Или там вертикализация, когда к первому, к концу первого года жизни возрастает количество потребностей, а поэтому взрослый ограничивает все больше и больше. Туда нельзя, залезать нельзя, пальцы в розетку нельзя, лизнуть ледышку нельзя, и много чего нельзя. И такое ощущение, что все было можно, взрослый такой был доступный, и тут вдруг резко все стало нельзя.
6: Вот, кстати,
7: все стало,
6: Ольга,
7: вокруг,
6: да,
7: молодым и зеленым.
6: Давайте, да, поговорим еще об этом. То есть вы здесь говорите одновременно про эмоциональную близость, которая выстраивается между, да, ребенком и родителями, но вы также упомянули принцип вертикализации. Да?
7: Вертикальные отношения. Взрослый отвечает за ребенка, у него больше власти, ответственности, то есть в отношениях. Он отвечает за то, как формируется ребенок. Поэтому взрослый все время видит еще воспитательную задачу. И это все иногда говорят, ты ребенка не любишь, ты вот там заставляешь его страдать. Ну, конечно, мы когда что-то запрещаем, а ребенок это очень хочет, он страдает. И любим ли мы его в это время? Конечно же, любим. То есть все воспитание на любви. Но любовь — это не только потакание. Или иногда спрашиваю клиентов, а что для вас значит там счастливое материнство или счастливый ребенок? Можно услышать в ответ, когда мой ребенок радуется, а когда он грустит, он несчастливый ребенок, а воспитание без грусти невозможно. И воспитание и имеет цель научить ребенка в этом мире жить, расти, зреть личностно, эмоционально. Эмоциональная зрелость – это способность обрабатывать собственные эмоциональные реакции. Они всегда есть по причине аксиома. У нас есть психика, и значит, есть реакция. И их вот важно научить обрабатывать. Взрослый как бы дает взаймы свои инструменты психики ребенку. Сначала ребенок вместе со взрослым переживает трудные чувства, а потом интрапсихически интегрируется внутрь психики умение справляться с этими, ну вот, горькими чувствами. Я обычно говорю, это как горевание, маленькое такое горевание. Жизнь из больших и маленьких гореваний состоит. Конечно же, там радость тоже есть, и ее больше. Но вот умение, как бы получается, научить ребенка вот это маленькое горюшко переживать, научить ребенка горевать. Момент фрустрации, если это простыми словами назвать, можно назвать горевание. Если по-научному, мы так не говорим горевание, мы говорим там среди коллег в коллегиальной профессиональной среде фрустрации, пережить фрустрацию. Вот закон развития, умение переживать фрустрацию, это и есть зрелость. Тогда,
6: да. Ольга, я правильно, получается, понимаю, что задача родителя — это как раз-таки не быть в неких крайностях, да, то есть не быть тираном, но при этом и не быть только другом, да, а это задача воспитания, как раз-таки показать ребенку весь мир мир целиком, какой он есть, и научить его в этом мире в том числе адаптироваться, приспосабливаться и, я бы даже сказала, соблюдать некие правила, которые здесь есть, потому что по ним живут все.

0: активно, а не в отыгрыше. Мы вот специалисты мы называем как процесс отыгрыша или отыгрывания такого, отыгрывания, разыгрывания, когда человек не осознает вот эту злость и ярость, по какой причине она, несогласие со мной, кто-то со мной не соглашается, я вот такие чувства меня охватывают, они меня прямо затапливают, и я тогда что-то из этих чувств делаю, и это и есть отыгрывание, а вот другое, конструктивное несогласие или там какое-то вот экспрессия какая-то, ведь этот человек может быть там экспрессивным, громким, может вести за собой массы, он может быть таким вот проявленным и должен, но это конструктивный процесс, не отыгрывание, а такой вот как творческий акт, вот. И я бы не стала называть воспитание и тиран, вот делать какие-то аналогии. Проблемы возникают, когда ребенок не усваивает положенный опыт, и он, например, достигает предподросткового возраста, там младший школьный подростковый возраст, и родитель видит уже, он не понимает, что происходит, что за процесс цельно, целостно происходит целиком, а пытается как-то ребенка в границы поместить, но инструменты из страха и тревоги получаются такие деструктивные, там крик, например, агрессия, вот это вот можно назвать там что-то вот некрасивое, тирания, но это от беспомощности.
1: Вот, кстати, давайте поговорим, да, все-таки про тактику, да, мы с вами так много уже обсудили как раз-таки вот, скажем так, вещей, которые свойственны нам в обычной жизни, да, а какой же все-таки тактики или позиции стоит придерживаться родителям, чтобы как раз-таки сформировать в ребенке эту уверенную, устойчивую к изменениям и к своей психике, в том числе личность, да, которая дальше может идти и в этом мире делать большие, грандиозные дела. Давайте прямо по пунктам пройдемся, да, вот несколько таких советов от специалиста.
0: Ну вот свободная личность, зрелая эмоционально и психически и личностно, это человек, который свободен от вот этого капкана. Капкан называется следующим образом. Когда что-то не по-моему, когда я сильно не согласен, когда мне сильно обидно, я затапливаюсь вот возмущением, раздражением, порой яростью. Я ощущаю, что меня ломают, я ощущаю, что мои границы попирают, я в ущербе. Вот это становится капканом, и я тогда с этими невидимыми ветряными мельницами обречен все время быть в контакте, все время вот это побеждать себя, отбрасывать. Я тогда похож в контрполюсе на подростка, который постоянно свергает что-то.
1: Вот как родителям помочь ребенку это преодолеть?
0: Вот чтобы это не формировалось, это вот производное там какой-то недостаточности, может быть, совокупность опыта, что-то было недостаточным для того, чтобы ребенку помогли пережить вот сложные чувства в детстве, процессуально, там, с детства там, до подросткового возраста, вот в этом периоде. То есть, когда ребенок страдает, не сдавать позиции взрослому, оставаться устойчивым, и когда ребенок что-то не получает, например, родитель что-то запрещает, и ребенка не отвергать, не ругать его, не стыдить его за это, а остаться просто с ним. Ну, оставить вот так, как есть, и, ну, может быть, даже поддержать, смотря какой возраст ребенка. И тут вот как раз этот самый эмоциональный интеллект, это эмоциональное развитие. Раньше называлось эмоциональное развитие, развитие эмоциональной сферы личности.
1: Я считаю, что это очень важно, кстати, Ольга, вот именно это эмоциональное развитие, да, которого сейчас, да, возможно, где-то и не хватает и в школах, да, и в семьях. И вот как раз-таки вот с этой целью эмоционального развития, да, всегда хочется обратиться к специалисту. Вот скажите нам, если мы хотим, например, все-таки разобраться с тем, как выстраивать свои отношения в семье в эмоциональной безопасности и зрелости, да, куда нам обращаться?
0: Можете обращаться к психотерапевтам, семейным, кто работает в центрах, может быть, в частной практике. И вот хотелось еще такой момент отметить. Родитель, который поддерживает ребенка в этих чувствах, ну, например, трехлетку поддерживает, он не переключает внимание сразу, не переключает ребенка на другие чувства,

0: утешает быстро, а остается с ним, это тоже утешение. Но я с тобой разделяю, например, не обязательно говорить, там, тебе сейчас грустно, я с тобой грущу. Можно не говорить, просто добрый взгляд, приобнять, выдержать вот ребенка, вот эту бурю, вот это возмущение. Ну, как вот контейнировать аффект ребенка. И если ребенок научается, это очень сложный процесс для родителя, высокое напряжение в этом. Если родителю самому сложно, он начинает агрессировать на ребенка, не выдерживать, раздражаться. Здесь вот ребенок научается, тогда он эмоционально зрелый, соответственно, своему возрасту, на 7 лет, на 8 и так далее. И когда вот эта база сформирована, уже возможна гибкость, как вот развитие. То есть можно 3 мультика вместо одного? Можно, почему нет? Можно попозже спать, лечь? Можно. Но это уже идет такая гибкость. И часто родители вот путают инструменты. Они используют уговаривание, договаривание, договоренности. Давай с тобой договоримся, но договариваться – это важное умение, только оно здесь не должно замещать вот это контейнирование. Если контейнирование налажено, ребенок умеет переживать трудные чувства и справляться с горечью от фрустрации, тогда он и договариваться сможет. Договоренности не должны быть инструментом воспитания, там, где нужно быть устойчивым.
1: Чувствую, что эта тема очень обширная, да. Ольга, и спасибо вам, что мы сегодня ее обсудили. Друзья, если вы чувствуете, что сейчас в вашей жизни как раз-таки есть этот этап, когда вы хотите обратиться за помощью и за консультацией к специалисту. Ольга, как нам вас найти? Куда нам писать, звонить?
0: Мой телефон 903-605-83-23. Мои контакты есть в студии «Радио Рандеву». Я рада быть полезной.
1: Но я напомню, друзья, что сегодня у нас в программе «Суть дела» была психолог, психотерапевт, специалист по работе с подростками, детьми, а также психолог ННГСУ и спикер лекториума для родителей Центра Вега Ольга Алексеева. И мы сегодня с вами очень обширно и подробно затронули темы эмоциональной зрелости детей и также воспитания родителей и детей. Я уверена, что многим наш диалог с вами был сегодня полезным. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Ну а я, друзья, желаю вам отличного продолжения нашего эфира. Оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Это была программа «Суть дела».
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Солерс» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
7: «Солерс СТ-9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
8: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
9: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на «Радио Рандеву».
10: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске оплатить проезд теперь можно на кассе продуктового магазина. Сколько жилья приходится на каждого нижегородца? Но в начале выпуска об очередных мерах поддержки семей. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Нижний Новгород 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоб». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочно увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Первые дни июля будут жаркими с температурой от 23 до 27 положительных градусов. Сегодня днем нейросеть Яндекса допускает небольшой дождь. Приблизительно такая же погода пока прогнозируется до конца недели.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
4: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Come here, baby.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.РФ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
2: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о борьбе с нелегальной продажей топлива в регионе. Билет на автобус можно купить в продуктовом магазине. Также о том, как часто нижегородцы работают сверхурочно. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Нижний Новгород 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. и работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса Superjob. Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочно увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
9: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: Первые дни июля будут жаркими с температурой от 23 до 27 положительных градусов. Сегодня днем нейросеть Яндекса допускает небольшой дождь. Приблизительно такая же погода пока прогнозируется до конца недели.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
12: They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом».
4: Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортички «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас.
5: В эфире радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
3: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске оплатить проезд теперь можно на кассе продуктового магазина. Сколько жилья приходится на каждого нижегородца? Но в начале выпуска об очередных мерах поддержки семей. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Нижний Новгород 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоб». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочно увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Yo, baby.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о борьбе с нелегальной продажей топлива в регионе. Билет на автобус можно купить в продуктовом магазине. Также о том, как часто нижегородцы работают сверхурочно. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Нижний Новгород 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоп». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочные увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели.
8: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
9: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
11: Первые дни июля будут жаркими с температурой от 23 до 27 положительных градусов. Сегодня днем нейросеть Яндекса допускает небольшой дождь. Приблизительно такая же погода пока прогнозируется до конца недели.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи. Ты та, что...

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске оплатить проезд теперь можно на кассе продуктового магазина. Сколько жилья приходится на каждого нижегородца? Но в начале выпуска об очередных мерах поддержки семей. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Нижний Новгород 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоб». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочно увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

to be better. Radio Rendezvous. Radio Superstar.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Очень сложно.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио.

Радио Рандеву. 103.4 FM. Радио Рандеву.

takes away from me. Oh, the way I hear the melody. Cause the waves bring clarity, and it's running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody. The waves bring clarity, and it's running through me. Мы были в каждой ложе нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.